поднимутся Тима Белорусских, Хайова, Лирик, Звонки, Богдан Медведи прилетит из Румынии. И да, главной фигурой утреннего движа Вэл и Вики, которые разбудят всю Россию, самого большого клуба страны. Всех зарядят отменным настроением, щедро будут рассыпать подарки и, конечно же, сэндвичи, круассаны и ароматный кофе на завтрак. Так что рекомендую заглянуть. 25 сентября, ВК-стадиум, начнем в 7 утра, вход абсолютно свободный. А из музыки прямо сейчас предлагаю послушать немного соула. Тедди Свимс, мистер Know It All, не пропусти.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Филку. Вот такая небольшая история группы Cat Psy. Далее с нами Load Luxury, хорошо знакомая классная работа Body и Доминик Файк, Baby Doll, уже вот-вот на Европе+.
1: Прогноз

0: состав планируется, так что смело остаемся с Европой Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Я бы хотела, кстати, работать в детском садике для роботов.
3: Мики, Мики.
4: Да, но
2: иди
4: если...
2: сам, давай, сам ты сможешь. Лев, у тебя герои. Получится завоевать мир, давай.
4: И помни, кто был с тобой самых
2: да, таких... Да, кто к тебе хорошо относился.
4: Сальных пеленок.
2: Если будет восстание машин, а?
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+.

0: хитом Music Sounds, британская звездочка Dua Lipa, трек Levitating, и Somber с работой 12 to 12.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс не забываем, что уже скоро крутой уикенд с Денисом Романовым. Идеальное место для начала субботы. Масса крутейших хитов, музыкальные новинки, плюс информация по фильмам и сериалам, которые можно глянуть на выходных. Так что рекомендую.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Биби Рекса и Дэвид Гетта на радиостанции номер один в России, которая уже далеко не в первый раз объединяет усилия для создания очередного хита. Напомню, что они уже дважды номинировались на Грэмми, но так и не смогли получить заветную статуэтку. Поэтому пожелаем удачи ребятам и будем надеяться, что на следующей церемонии у них все обязательно получится. Далее в наших приемниках Мадонна, Мартин Гаррикс, суперхит Bizarre, чуть раньше Jonas Blue, Edge of Desire, а еще раньше проект The Second Voice, электронная тема Let Me Be.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12

Мартин Гаррикс. Да, вчера они таки влетели на первую строчку чарта, согласно моим прогнозам. И неудивительно, трек действительно этого достойный. Кто желает, чтобы на следующей неделе они смогли удержать позицию, заходим на наш сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив хита. И, кстати, кто вчера прослушал итоги этой недели, то не беда, сегодня Алекс Мануйлов все повторит с 16 до 18 по московскому времени. А прямо сейчас я готов представить еще одну подборку, в которую включил Алекса Уоррена, Fever Dream, горячую новинку от Богдана Медведя, Count of Me. Услышим Marshmello, Portugal Women, трек Phoenix.

0: Нико, Баста, моя Мишель, «Если я буду танцевать». Также послушаем и свежие темы Нептуника «What if». Также к нам присоединятся Кунгст и Афилус Лондон «Galaxy». И все это мы послушаем уже вместе с Денисом Романовым, который через 10 минут будет здесь.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
5: europaplus.ru.
1: Здесь лучшие мировые хиты. Ник.

0: Rock.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: это команда «Моя Мишель». Баста вместе с ними. «Если я буду танцевать». Вот такая классная тема. 33 уже место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. По чуть-чуть, но поднимается. Странно, потому что для таких мастодонтов темпы маленькие. Отрицательный рост. Надо обязательно поддержать, конечно же, их. Проголосуйте на europaplus.ru для того, чтобы уже в следующую пятницу в Еврохите с Алексом Мануиловым трек был выше и выше. Так что вы знаете, что нужно делать. Зайти на сайт и оставить свой голос, поставить лайк. Мы пока поставим вам классную тему от Тейм Импалы и Дженни Дракула. Будет Феликс Йен и Софи Лиз Бекстер. Ready for your love. Танцевальный хит для уикенда. Актуальный. Все это впереди на Европе+. Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Summer Nights. Вот теперь уже все, теперь уже получается не актуально. Лето уже закончилось. Не, ну работа классная, в любом случае это 100%. А впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будем как-то удерживать это настроение летнее. Ну, в уикенд, а как иначе? Будет Риальто. No One Leaves This Discotheque Alive. Классная тоже тема, еще одна дэнс-хит. Будет Тедди Суимс с работой Mr. Know It All. Все это впереди, все совсем скоро.

0: Дива, Slow Down, танцевальный хит прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Конечно, будет крутой уикенд. Естественно, с 7 утра, с 7 до 10 утреннее шоу в выходные дни есть. И, конечно, у нас наше шоу «Бригада У». Забыл «Бригаду У», конечно, упомянуть. Естественно, не забыл. А еще не забыл упомянуть живой завтрак, который грядет как Танос из «Мстителей». Ну, в хорошем смысле слова, конечно же.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем. Доброе утро, добрый день. Крутой уикенд на Европе Плюс. Я Денис Романов. Здрасте еще раз. Будет в шоколаде. Будет, короче говоря, что? Будет много всего интересного. Конечно же, утром уикенда мы не только в будни вас радуем и утренними шоу, и подарками, и контентом. Вот вам, пожалуйста. У нас впереди 3 часа, аж целых 3 часа. И игры. Например, уже в этом часе у нас будет игра «Утки». Там эксклюзивный мерч внутри. Будет, конечно, гороскоп. Ну и, естественно, много-много любимой музыки. Вот совсем скоро будут Кайго, Португал Де Мэн, Си и Кайли Минок, Кедди Ди Кей, Рихэп и Инна. Начнем вместе с Темпер Сити, их работы Self-Aware в крутом уикенде.

электронная суперзвезда, да не только электронная, в целом суперзвезда в современной танцевальной музыке. Зовут его Кайго, Take Me Back, так называется его хит. Прямо сейчас, в крутом уикенде, классная новая тема, любим такое, ставим лайк. Еще, конечно, очень любим классику, любим Savage Garden, их работу To The Moon And Back, любим Шакиру и Burna Boy, актуальный хит, дай-дай, послушаем обязательно. Конечно, будет гороскоп совсем скоро, чуть попозже игра «Утки в крутом уикенде», наш эксклюзивный мерч можно будет себе забрать. А все скоро, дождись, буквально пару минут.

0: Weekend на Европе Плюс. Гороскоп. Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день. Гороскоп в крутом уикенде на сегодня 5 сентября, субботу. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Вот так, вот такой вот денек. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе, ну, если погода, конечно, позволяет. Девы, стабильно. Стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно в чем угодно. Прекрасно, это прекрасно, козероги. Рады за вас. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. И рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций. Делитесь.
1: Крутой уикенд на Европе Плюс.
0: Гороскоп.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день. Это «Крутой уикенд» на Европе Плюс. Игра «Утки» для тех, кто проснулся, для тех, кто уже бодрствует, тоже третье дело переделал. Надо прямо сейчас выиграть себе классный эксклюзивный мерч от нас от Европы Плюс. И позвонить по номеру, внимание, внимание, номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы 495 в начале. 495. 232-106-2. Звоните, мы вас ждем. Всем удачи.
2: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Подходи, налетай. Мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе. В числе элитных и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед. Лавка меда продает. Пчелы честно признаются. Даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Утки – игра интересная, потому что ты себя проверяешь, ну, немножко, скажем так, на интуицию, назовем это так, ну, и немножко знания проверяешь свои, почему нет? Может быть, ты вообще эксперт или эксперт-ша в музыкальной индустрии, почему нет? Или просто любишь музыку на Европе Плюс слушать? Всем нас всем везет. Сейчас попробуем, узнаем, повезет ли нашему слушателю из Уфы. Зовут его Богдан. Богдан, привет, доброе утро, ты тут?
2: Доброе утро.
1: Привет.
2: Я тут.
1: Привет, это хорошо, что ты тут. Как у тебя с современной музыкой? Слушаешь что-нибудь?
2: Не часто, но да.
1: Ну, Европа Плюс слушаешь хотя бы? На минуточку.
2: Слушаю.
1: Это хорошо, потому что ты наверняка знаешь одну артистку, которая у нас сегодня в игре. Мы в последнее время тоже, этим летом мы ее часто слышим. Вообще все, кто хоть как-то немножко следит за мировыми новостями, он эту артистку слушал и слышал этим летом. Сегодня это Шакира. Шакира, которая сделала саундтрек для чемпионата мира по футболу 26-го года, который был. И сегодня два факта про Шакиру. Твоя задача — найти утку, найти не настоящий факт. То есть вымышленный факт, который мы придумали. Если все получится, то у тебя будет подарок, наша фирменная футболка, красивая, классная, стильная, оверсайзная от Европы Плюс. Пробуем?
2: Естественно.
1: Естественно. Итак, факт номер один. Значит, Шакира говорит на нескольких языках, включая испанский, английский, португальский, ну и много там еще чего-то есть у нее. И факт номер два. В школе Шакиру прозвали пчелкой из-за ее необычного голоса такого. Вот такой вот факт. Как ты думаешь, Богдан, где в нашей игре утка? Первый или второй факт?
2: Мне почему-то кажется, что утка первый факт.
1: Первый факт. Несколько языков и Шакира. Испанский, английский и португальский. То есть это, по твоему мнению, не настоящий факт. Вымышленный.
2: Но интуиция мне подсказывает.
1: Так, давай прислушаемся к ней еще. Мы не подсказываем тебе, но надо не торопиться, надо думать как следует. Шакира, международная суперзвезда. Она родом, по-моему, из Колумбии, если мне память не изменяет. И вот тебе два факта о ней. Языки или пчелка в школе, грубо говоря. Итак, твой ответ. Давай, все, без подсказок.
2: Все-таки я думаю, что утка — это первый.
1: Каков, а? Слушайте, его и вроде как ты и пытаешься путать, а он не путается. Ну, что сказать? Не получилось немножко, потому что... Нет, вымышленный был второй факт. Пчелка ее никто не называл, а вот действительно на родном испанском, на португальском, еще на английском и вообще она, конечно, говорит, это факт. Ну, ничего страшного, интуиция бывает и обманывает, так ведь? Ничего страшного. В следующий раз, Богдан, ты нам позвонишь, дозвонишься, раз тебе повезло сегодня, повезет и в другой раз. И наверняка выиграешь. Все предельно будет просто так же, как и в этой игре, но только выиграешь. Все, тебе удачи, не расстраивайся. Хорошего тебе дня, классной дороги. Я знаю, что ты куда-то направляешься сейчас, поэтому удачи за рулем. И пока-пока, ребята. Ну, Шакира, ну, звезда же. Ну, что, как она может не говорить? Ну, в следующий раз, в следующей игре обязательно кому-нибудь повезет. Пока продолжим крутой уикенд. Впереди легендарная танцевальная тема от Деора и Криса Брауна «Five More Hours».
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.

Это Крис Браун и Деоре. Five More Hours в конце часа. Ой, в конце часа. Почти в конце часа. В крутом уикенде. До конца послушаем еще Камаро. Let's go. Будет Майли Сайрус. Поп-суперзвезда. Так, сейчас я разговариваюсь. Это просто 7 утра по Москве. Это все 7 утра. End of the World. Классная тема, кстати говоря. Актуальная история. Ну, в смысле, новая относительно. Еще, конечно, будет в новом часе продолжение крутого уикенда. Будут еще игры. Контент будет. Все впереди.

0: Комаро в конце часа на Европе Плюс. Впереди в крутом уикенде больше хитов и больше музыки. Игры будут, контент, киномикс, игроки на мания, гороскоп. По музыке пройдемся. Fifth Harmony, Sony Fadera, Think About Us, танцевальная тема. Все скоро, все в новом часе здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. Топливо пониженных экологических классов появилось на АЗС. Каждый школьник имеет право пойти в 10 класс. И мэр коммуны во Франции запретил комарам летать. Об этом прямо сейчас. Итак, топливо пониженных экологических классов начало появляться на АЗС. Как пишет «Известия», автомобилисты заметили бензин Евро-4 на заправках в Пензе, Перми, Татарстане и Кировской области. Вместе с тем, пока его предложение остается крайне ограниченным. Как отмечается, за две с небольшим недели на петербургской бирже реализовано только около 17 тысяч тонн бензина Евро-2-4. Эксперты ожидают, что топливо пониженного экологического класса будет продаваться только в отдельных регионах страны. Антон Алиханов заявил о ведущихся с российскими авиакомпаниями переговорах по МС-21. Как отметил глава Минпромторга, поставка этих самолетов обсуждаются не только с Аэрофлотом. Параллельно переговоры ведутся и с несколькими другими компаниями, но эти поставки уже после 2030 года, поскольку якорным заказчиком станет Аэрофлот. МС-21, напомню, это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработанный корпорацией Яковлев. Его вместимость от 163 до 211 пассажиров. Сергей Кравцов исключил выдавливание учеников из школы после 9 класса. Каждый российский школьник имеет право на получение полного среднего общего образования. Как заявил министр просвещения, вопрос выбора дальнейшего пути после 9 класса должен решаться исключительно на добровольной основе. А процедура отбора в профильные 10 классы, которая применяется при углубленном изучении отдельных предметов, не должна превращаться в непреодолимое препятствие для продолжения учебы. Московский транспорт продлит сегодня работу в связи с празднованием Дня города. Станции метро и НЦК в ночь на воскресенье будут открыты до 2 часов. До этого же времени продлят работу 17 трамвайных маршрутов в разных районах столицы. А 18 регулярных ночных маршрутов будут курсировать в обычном режиме, сообщили в столичном Дептрансе. В эти выходные в центре города, в парках, учреждениях культуры, образования, соцзащиты, а также на окружных площадках традиционно организуют праздничные мероприятия. Мэр коммуны во Франции запретил тигровым комарам летать над ее территорией. Оливье Жюли подписал соответствующее постановление 1 сентября. Выдержки из документа приводят местные СМИ. Там говорится, что повторяющиеся полеты насекомых на небольшой высоте или по кругу, их укусы способны вызывать раздражение и крайнее недовольство. Согласно документу, любой тигровый комар, не соблюдающий требования, подлежит привлечению к ответственности. Ранее власти коммуны Сен-Жюст, Сен-Рамбер установили ловушки для насекомых, домики для летучих мышей и опоры для привлечения ласточек, которые питаются этими комарами. В конце выпуска курса валют на выходные и понедельник: доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд и Денис Романов. С добрым утром!

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем еще раз. Еще раз всем доброе утро. У кого-то добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Час второй. Продолжим, продолжим. У нас много интересного. Впереди будет игра «Киномания». В «Киномании» можно выиграть классный мерч наш, эксклюзивный. Чтобы выиграть было попроще, надо слушать «Кино». Микс он будет совсем скоро. Гороскоп, конечно же, естественно, без него никуда. Еще никуда без команды Fifth Harmony, их работу «Walk from Home». Легендарная тема. Но сначала потанцуем. Все-таки уикенд, как-никак. Есть Сони Фадера и его тема «Think About Us».

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Привет всем еще раз. Киномикс в крутом уикенде на Европе Плюс. Слушаем внимательно, потому что будет подсказка сейчас к игре «Киномания», да и в целом интересные фильмы. Конечно, вы о них, естественно, знаете, но тем не менее, послушайте интересно. Что-нибудь для себя, может быть, вспомните, в список фильмов добавите на выходные. Самые кассовые фильмы в истории кино на этой неделе у нас в подборке. Итак, рекомендация первая. Это картина «Аватар». Оригинальная, с бюджетом... прибылью 2,9 миллиарда долларов. Миллиарда долларов. Синекожие аборигены планеты Пандора против земных захватчиков. Сюжет, который Джеймс Кэмерон не пытался выдать за оригинальный. Бюджет за 200 миллионов долларов ушел не на драматургию, а на то, чтобы зритель забыл, что сидит в кресле кинотеатра. Получилось? Получилось 100%. Поэтому даже спустя годы фильм до сих пор заставляет краснеть половину современных блокбастеров. Интересно? Интересно, конечно. «Аватар» — это топ. «Мстители. Финал». Картина 2019 года с прибылью 2,7 миллиарда долларов. Финальный аккорд огромной симфонии Marvel из 22 фильмов, где сошлись все сюжетные линии сразу. «Капитан Америка» и «Железный человек» получили достойное закрытие своих сюжетных арок, а зрители — 3 часа коллективного катарсиса в зале. Ну, то есть был грандиозный финал. Так оно и было, действительно. Это круто, это круто. Посмотрите, это прям, ну, я думаю, что многие, конечно, смотрели, но тем не менее. «Человек-паук. Новый день». Актуальная картина 26 года, которую мы запоминаем. Мы запоминаем ее. И бюджет тоже запоминаем, чтобы поплакать чуть-чуть. Ой, вернее, прибыль. 2,3 миллиарда долларов. 2,3 миллиарда. Мировая касса «Человека-паука. Новый день» перевалила за 2,3. И это далеко не финал, а лишь промежуточный итог. С учетом обновленных данных, по международному прокату лента обогнала «Аватар. Путь воды» и заняла 3-ю строчку среди самых кассовых картин в истории. 3-я строчка, вот это да. По сюжету, одинокий и заметно повзрослевший Питер Паркер живет борьбой с преступностью в Нью-Йорке. 4 года назад заклинание доктора Стрэнджа стерло память о нем, и у всех, ну, у всех близких, никто ничего не помнит про Питера. На фоне растущих угроз способности героя начинают вести себя странно, угрожая его собственному существованию, а в городе назревает новая волна преступлений, из которой вырастает один из самых опасных противников Питера. Спойлер надо? Не дам. Посмотрите, я вот на этой неделе посмотрел. Картина класс. Для поклонников вообще класс. И, конечно, мы запоминаем. «Человек-паук. Новый день». Можно просто «Человек-паук». У нас будет скоро игра «Киномания». Надо будет выиграть приз, и «Человек-паук» тебе, конечно, поможет.
0: Крутой уикенд на Европе+.
2: Киномикс.

0: Sign, их новинка Animal в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет танцевальная тема от Fastboy, Music Sounds, будет Джон Саммет и Джулия Чёрч. Еще один дэнс-поп-хит Shades of Blue. А еще впереди гороскоп. Вместе составляем планы. Естественно, гороскоп нам в помощь. Будет игра Киномания, эксклюзивный мерч. Он чуть попозже будет в подарок отдан кому-то. Ждите, все скоро здесь на Европе Плюс.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева, 26 и Куйбышева, 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская, 2А. Телефон 29-33-66.
4: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
5: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Ты моя бекille, мой карглас, который репар. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra.

0: Уикенд на Европе Плюс.
1: Гороскоп. Гороскоп на сегодня. Сегодня 5 сентября, суббота. Так, суббота, я сам себя проверил. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Выдыхайте. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере жизни. Все, пошли ошибаться, весы. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. И рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Привет всем еще раз. Доброе утро, добрый день, киномания в крутом уикенде на Европе Плюс. Игра для самых, конечно, внимательных слушателей, потому что будет выиграть в киномании супер легко. У нас была подсказка в начале часа. Ну и в целом для тех, кто хочет себе забрать эксклюзивный мерч от нас, от Европы Плюс, надо всем звонить. Внимание! Номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы 495 в самом начале. Звоните, мы всех ждем и, конечно, всем удачи!
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама. Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Как отлично провести выходные?
6: Конечно, в «Алания Синема».
5: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
6: Уютные кинозалы, невероятный звук
5: и великолепная картинка.
6: Ежедневно с 10 утра.
5: «Алания Молл».
6: Московское шоссе 3К.
7: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Делаете ремонт?
10: Не переплачивайте.
9: В стройцентре СОМ акция.
10: Нашли такой же товар дешевле?
9: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре СОМ. Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Крутой уикенд на Европе плюс. Киномания.
1: Играем в киноманию в крутом уикенде на Европе плюс. Эпично, ну а как? А кино, поэтому эпично играем. Есть слушательница из аж Новосибирска. Зовут ее Анна. Анна, добрый день. Здравствуй, привет. Ой, вот она. Анна, привет, здравствуй еще раз. Ты нас слышишь, все в порядке?
2: Привет. Да, я здесь, супер. Меня слышно?
1: Да, отлично, все супер. У нас с тобой игра о кино и классный подарок для тебя. Если, конечно, выиграешь, я надеюсь, что выиграешь. Есть новая сумка, шопер из новой коллекции подарков. Прям вот под тебя, грубо говоря, под девушку, что называется. Хотя шоперы все носят, так что надо.
2: Будем надеяться.
1: Вот, надо выигрывать. Значит, в чем суть? Надо будет сейчас послушать три факта про один известный фильм. Если ты угадаешь, что это за картина, то твой подарок тебе достается, наш подарок фирменный. Если не угадаешь, то все, будем тебя ругать. На самом деле нет, конечно, будем с тобой играть. Я уверен, что все получится. Пробуем?
2: Да.
1: Да, у нас небольшая подсказочка сразу. У нас в начале часа был киномикс. Мы там рассказывали о фильмах, самых высокобюджетных фильмах. Он один из них. Итак, факт номер один. По сюжету. А, так, у нас там где-то приемник у тебя работает, да? Тебе надо убавить его.
2: Да, в машине.
1: Убавь. Выключи его, да, чтобы тебе точно слышать. Значит, слушаем. По сюжету, одинокий и заметно повзрослевший главный герой фильма этой картины живет борьбой с преступностью в Нью-Йорке. Вот такой первый факт. Ну как? Есть идеи?
2: Человек-паук, новый день?
1: Ну, ты сразу решила выдать или будешь дальше слушать? А если неправильно?
2: Буду дальше слушать.
1: Ну, хорошо. Тогда факт номер два. 4 года назад заклинание некого доктора Стрэнджа стерло память о нем, о нашем герое, у всех близких. Ага, ого. И?
2: Человек-паук.
1: Ну,
2: последний фильм.
1: Ну, хорошо. Так и быть, да. Все правильно. Человек-паук, новый день. Все верно, абсолютная правда. И значит, что можно сделать? Во-первых, ты внимательная слушательница Европа Плюс. Это уже круто. Во-вторых, ты, наверное, и так бы догадалась, до правильного ответа дошла. Поэтому ура, мы тебя поздравляем. Наша фирменная сумка шопер от Европа Плюс новая достается тебе, улетает в Новосибирск. Класс!
2: Класс!
1: Все, мы тебя поздравляем.
2: Спасибо.
1: Еще раз поздравляем. Хорошего тебе дня, удачи и классного продолжения уикенда. Пока! И будем слушать музыку. У нас крутой уикенд продолжается еще целый час впереди. До этого послушаем много классной музыки. Вот, например, Maroon 5. Их великая тема «Sugar».

Ой, простите, Шуга. Чуть запел чуть-чуть, ну бывает, ну простите. Подпевал Maroon 5, Адаму Левину. Шугар, классная тема, легендарная. Впереди больше хитов, больше музыки. В крутом уикенде будет еще одна тема легендарная, танцевальная. Будет Дюк Дюмон, Need You 100%. Будет Холли Молли и Talk to You Later, так называется ее работа. Конечно, еще один час крутого уикенда. Много интересного впереди. Будет горячая новинка, одна из главных поп-звезд современности. Выдала нам на этот раз новую тему, послушаем ее. Будет игра, новая игра, хит под прикрытием. Это все в следующем часе.

0: Отличная танцевальная тема от Дюка Дюмонда «Need You 100%». Уже классика хаус-музыки. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет еще одна танцевальная тема от Тимы Белорусских. «Мысли», будет «Медуза» и «I don't wanna go home tonight». И, конечно, продолжение крутого уикенда. Еще целый час игры-контент. Все впереди.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.

0: с новости. С нами снова Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Привет, Денис. Доброе утро всем. 95 новых кластера появится в проекте «Профессионалитет». Осенний парад трамваев пройдет в Москве завтра, и четверть россиян экономит первый месяц после отпуска. Об этом прямо сейчас. Итак, 95 новых кластеров федерального проекта «Профессионалитет» начнут работать в следующем году. Они откроются в 42 регионах, в том числе в Башкирии, Татарстане, Челябинской, Нижегородской областях. Проект объединяет предприятия и колледжи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, работодатели участвуют в создании учебных программ, предоставляют современное оборудование и наставников, а выпускники затем приходят на производство с реальными компетенциями и готовы сразу начать работать. Денис Мантуров указал на рост доли отечественных машин на рынке в этом году. За 8 месяцев показатель достиг 63,5%, увеличившись за год более чем на 8%. В интервью ТАСС первый вице-премьер рассказал, что зафиксировано также увеличение продаж электромобилей и гибридов. В январе-августе их реализация выросла почти вдвое и достигла 83 тысяч единиц. При этом все активнее рынок занимают российские модели, их доля в этом сегменте уже превысила 27%. Осенний парад трамваев пройдет в Москве завтра, 6 сентября. Мероприятие начнется в 11:30 от разворотного кольца у Курского вокзала. Колонны из 18 моделей разных поколений проследуют до улицы Сергия Радонежского, где с полудня до 5 вечера развернется выставка исторических трамваев и ретро-автомобилей. В текущем году это уже третий парад трамваев. Он пройдет в честь Дня города. Для гостей подготовлены насыщенные программы, интерактивные игры, квизы, фотозоны и концерт. Сегодня отмечается Международный день благотворительности, и в эту субботу Яндекс удвоит все пожертвования, сделанные в сервисах компании через благотворительные механики округления и добавления. У них уже 2 миллиона подписчиков. Округление, напомню, позволяет перечислять небольшие суммы, привязанные к стоимости заказа. Например, при покупке на 67 рублей сумма округляется до 100, а 33 рубля направляется на помощь НКО. А добавление – это благотворительная механика, которая позволяет пользователям выбрать фиксированную сумму пожертвования от 15 до 500 рублей и автоматически перечислять ее при каждом заказе. Россиянам требуется в среднем 19 дней, чтобы вернуться к привычным тратам после отпуска. При этом каждый четвертый экономит в первый месяц после возвращения, пишет «Известия». Чаще всего отдохнувшие граждане сокращают расходы на рестораны и доставку еды, уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. Быстрее всего возвращаются к привычному уровню жизни сотрудники финансовой сферы, а дольше всего восстановление бюджета занимает у работников сферы образования и культуры. В конце выпуска курсы валют. На выходные понедельник доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс крутой уикенд. И Денис Романов. С добрым утром.

Это он, это Крутой Уикенд, это я Денис Романов. Здравствуйте, доброе утро, добрый день. Чем займемся? Еще целый час будем слушать классную музыку, естественно. Изредка буду вкраплять классный контент помимо музыки. Например, будет горячая новинка скоро. Опять же, тоже музыка, но тем не менее. Одна из самых ярких поп-артисток последних пары-тройки лет. Она вообще лет 10-15, но в 2-3 года последних. Она добилась ого-го каких результатов. Про нее чуть-чуть и о ее работе много. Совсем скоро. А еще будет, конечно, гороскоп, будет игра под названием «Хит под прикрытием», новая игрушка, там внутри эксклюзивный наш мерч, это подарки от Европы+. Все впереди, еще впереди «Медуза». «I don't wanna go home tonight».

0: Weekend на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Так, сегодня в крутом уикенде, в горячей новинке, слушаем саму королеву эпатажа. Ну, кстати, так можно про многих сказать, наверное. Кто-то так скажет про Леди Гагу, а мы в этот раз сегодня, субботним утром, скажем про великую Майли Сайрус. Она свое величие, конечно, подтвердила и наградами, и любовью, и талантом, конечно, и в сфере кино, и в сфере музыки. Вот в этот раз выдала нам, кто-то скажет, такую гагоподобную песню, но мы так не скажем. Ее новая работа «Bass Persuades». Это Майли Сайрус в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
0: Let's go.

0: Богдан Медведи. Count on me, новинка крутая. Богдан наш гость из Румынии. Гость, который посетит живой завтрак с бригадой У скоро уже совсем. 25 сентября в ВК Стадиум уже традиционно с 7 до 10 утра. И, конечно, приходи, само собой. Приходи, приезжай, потому что свободный вход. Топовые артисты, ну это естественно. Лайнап невероятный. И Богдан будет Медведи, и Айова, Тима Белорусских, Лирик, Звонки добавился в список артистов. В общем, много-много классного всего. Конечно, кофе, круассаны, ну естественно. Мы тебя ждем, живой завтрак. Увидимся там 100%. Еще, конечно, услышимся. Дальше в крутом уикенде у нас и игра «Хит под прикрытием», и гороскоп будет, и Тедди Суимс будет с темой под названием «Мистер Ноу Ит Олл».
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
3: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
1: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика – территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
6: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: крутой уикенд на Европе плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 5 сентября, суббота. Овны. Постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Расслабьте мозг, все будет окей. Львы, бегите из города поближе к природе. Бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно и в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. И рыбы, вы получите какой-то невероятный заряд положительных эмоций.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: мерч. Звони прямо сейчас. Внимание, номер 232-106-2. 232-106-2. Код Москвы, конечно, 495 в начале. Удачи!
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фытчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
4: Меню для счастливого человека.
3: С 9 до 14 часов завтрак.
4: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
3: На обед вкуснятина.
4: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
3: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
4: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
3: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
4: Доставка 8-999-844-34-34.
3: Или через приложение «Яндекс.Еда».
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
8: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ОСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: «Кит под прикрытием» на Европе Плюс.
1: Играем. Играем «Кит под прикрытием» сразу к делу. Сразу будем знакомиться с нашей слушницей, которая сегодня попытается выиграть подарок от нас, от Европы Плюс. Там и про подарки, и про суть все расскажу. Есть, значит, у нас Мария. Мария из Красноярска. Мария, добрый день, привет.
2: Добрый день, всем здравствуйте.
1: Привет, Мария, у нас задача с тобой очень интересная. Надо будет одолеть нейросеть. Одолеть искусственный интеллект. Что, в чем суть игры? Я тебе сейчас поставлю один музыкальный фрагмент. Он принадлежит известный, ну, скажем так, известному артисту. Назовем пока так. И мы, конечно, его слышим здесь на Европе Плюс. Кстати, убавь, пожалуйста, приемник. Выключи его, убавь, потому что иначе будет сильно фонить. Слышно. На громкую лучше тогда поставь связь. Если у тебя там есть группа поддержки, поставь на громкую. Только не отключайся, главное. А то сейчас все выключится. Значит, суть. Известный артист, мы его знаем, мы его слышим на Европе Плюс. Он переделан искусственным интеллектом. Не похож сам на себя. Но я, конечно, тебе дам потом, после того, как послушаем, два варианта в помощь, чтобы тебе можно было выбрать. Самое главное — победить, одолеть и выиграть приз. У нас есть беспроводная колонка, фирменная от Европы Плюс, наш эксклюзивный мерч. Попробуем?
2: Конечно.
1: Ну, конечно. Тогда готовы. Слушаем. Готовы. Слушаем внимательно, не торопитесь, вникайте в суть. Может быть, там какие-то есть подсказки внутри, в словах, может быть.

0: Но два варианта в помощь. Это кто же такой внутри, кто скрылся под личиной искусственного интеллекта, то есть кто внутри трека. Это Дженнифер Лопес или это Тейм Импала и кей-поп суперзвезда Дженни? Как ты считаешь, кто на самом деле, кому принадлежит оригинал, кто спел?
1: Мне кажется, второй вариант.
0: Тейм Импала и Дженни.
1: Да, что-то такое лирическое.
0: Более лирическое. Ну, давай послушаем оригинал. Это они, это Тейм Импала и Дженни, их работа «Дракула». Значит, что? Значит, можно поздравлять тебя. Ура! Все, оно одолелось. Искусственный интеллект пал. Ну, хотя сейчас чат GPT, который нас подслушивает, сейчас скажет, я все равно вас когда-нибудь выиграю. Ну да ладно. Все, мы тебя поздравляем. Ура! Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Хорошего, как говорится, дня, классного уикенда уже с подарком теперь. Молодец! Всю!
1: Спасибо!
0: Все, удачи тебе, всем, кто помогал. Привет, конечно, и больше хитов, больше музыки. Всем, ребята, впереди в крутом уикенде еще много всего интересного.
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Музыка Нептюника, What If, так называется его танцевальный хит в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будем слушать красивую историю о любви от Даррена Хайса. Strange Relationship. Будем пытаться разобраться во взаимоотношениях его, в его истории. Послушаем. Будет, конечно, Джон Саммит. Танцевальная история Crystallized. Будет и много всего другого впереди на Европе Плюс. Обязательно дождитесь. Все скоро.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
2: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
3: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Уже в кино.
6: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
7: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
7: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
13: Погнали!
12: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
14: Европа+.
15: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Darren Hayes, Strange Relationship. В конце чата на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Кого послушаем? Много кого. Будут Мадонна и Мартин Гаррикс, Pink, Temper City, 21 Pilots, их история хит. Будет дуэт Клан Карусел и танцевальный хит Райда. Все впереди, все в новом часе. Здесь на Европе Плюс совсем скоро.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают. Эй, ну...

0: Европе Плюс. Новости с нами Марат Бекметов. Привет, Марат.
1: Денис, привет. Доброе утро всем. Устный экзамен по истории в 9 классе будет в формате зачета. Суздаль – самое дорогое направление Золотого кольца. И синоптики анонсировали бабье лето в Москве. Об этом прямо сейчас. Итак, устный экзамен по истории в 9 классе, который планируется ввести через 2 года, будет в формате зачета. Он станет условием допуска к ОГЭ. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Оцениваться экзамен будет в формате зачет-не зачет. По словам министра, цель – оценить умение школьника последовательно и аргументированно излагать материал, устанавливать причинно-следственные связи, работать с историческими источниками, а также формулировать собственную позицию. Интернет на борту отечественных самолетов может появиться в ближайшие 2 года. Об этом сообщил ТАСС глава Аэрофлота Сергей Александровский. По его словам, речь идет о полноценном российском решении. Вероятнее всего, его реализуют на воздушных судах МС-21. Перевозчики активно готовятся к внедрению технологии. Ранее полностью импортозамещенный самолет МС-21 совершил первый полет, поднялся на высоту до 6000 метров и находился в воздухе почти 1,5 часа. Суздаль возглавил рейтинг самых дорогих направлений Золотого кольца. Один день путешествия в город летом обходился в среднем в 16 800 рублей. Значительная часть расходов приходилась на проживание и питание. На втором месте Переславль-Залесский. Там средняя стоимость одного дня отдыха составляла 8,5 тысяч. А на третьем месте Кострома. При этом, как пишет ТАСС, дешевле всего можно было отдохнуть в Рыбинске. Один день путешествия обходился в среднем в 6 300 рублей. Москвичи и гости столицы совершили за год больше 140 тысяч поездок на беспилотном трамвае. Как сообщили в мэрии, инновационный транспорт проехал свыше 46 тысяч километров с учетом испытаний. Первый в мире беспилотный трамвай курсирует по маршруту номер 10, метро Щукинская, улица Кулакова. Он самостоятельно делает остановки, открывает и закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов и точно придерживается графика. До конца этого года запустить беспилотные трамваи в Москве должны еще на 2 маршрутах. Синоптики анонсировали бабье лето в столичном регионе на следующей неделе. Теплая погода придет в Москву и область, начиная со вторника, и продержится несколько дней. Как сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина, эти выходные в столице и Подмосковье будут прохладными и дождливыми. Температура составит не выше плюс 19, местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. А во вторник и среду будет солнечно и сухо, что и соответствует понятию бабье лето. В четверг и пятницу прогнозируется дождь, но воздух прогреется до плюс 23 градусов. В конце выпуска курса валют. На выходные ближайший понедельник доллар 86 рублей 59 копеек, евро 100 рублей 57 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем чудесной субботы.

0: суперзвезды Мадонна и Мартин Гэрикс. Их работа «Bizarre» — лидер нашего чарта Еврохит ТОП-40 на этой неделе. Добрались, вот они на вершине. Это все твоя любовь. Голосуй и дальше за них на europaplus.ru, естественно. Ну, если хочешь, чтобы они оказались на вершине снова, удержались, скажем так. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс в этот уикенд. Немножко расслабляемся. Если работается, то совсем прям чуть-чуть, чтобы все-таки не наругали. Работаем, ребята, все-таки. Чуть-чуть, но работаем. Но в большей степени отдыхаем. Под лучшую музыку. Ave Meet Me in the Dark будет. Kendrick Lamar и SZA, хип-хоп, суперзвезды, их работа Luther тоже будет. Все скоро на Европе Плюс. Дождись.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
11: Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright. Even though we kicked out the party 'cause we both hate

0: Диджей Кайго, электронная суперзвезда, Take Me Back, так называется его работа. Продолжим уикенд вместе с Европой Плюс. В самой середине этого уикенда у нас здесь, как в центре пирога, шоу «Резиденс». Там много танцевальной музыки, можно обязательно будет послушать ее, нужно будет послушать сегодня в 22.00 по Москве. Присоединяйся, кстати, можно слушать и прошлые выпуски в качестве подкастов, даже офлайн в нашем мобильном приложении, в новом Radio Hub, так что устанавливай Google Play или Play Market, где больше нравится, ставь, естественно. И слушай, само собой, без ограничений, бесплатно. Еще без ограничений, бесплатно Шакира и Burna Boy, суперстары, их работа «Дай-дай», скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: В Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 25 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-продукты.

0: 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
1: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: я Мишель. И баста, если я буду танцевать. Танцевать, конечно, будем, ребята. Будем танцевать, будем пить. Есть круассаны бесплатно, кофе пить, естественно. 25 сентября с 7 до 10 утра на живом завтраке с бригадой У. Если что, то надо будет просто прийти или приехать, потому что вход свободный. А какие артисты?
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Вход свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
5: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: и товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Том Нови и Лима, Take It в конце часа на Европе Плюс. Тема, конечно, легендарная. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет дуэт Оффенбах, Ива Макс, Эбен, Алесса и Кэти Перри, Дати. В общем, много всего вкусного. Скоро здесь на Европе Плюс.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. 11 утра в Москве.
4: Больше хитов, больше музыки.
5: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
6: Новости на Европе Плюс. Владикавказ, с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Северной Осетии. 14 школ открылись после капремонта в республике, а международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых» стартовал во дворце спорта «Манеж». Все подробности через несколько секунд.
7: Спонсор программы – галерея керамики.
6: В ближайшие три дня на территории Северной Осетии прогнозируются дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает МЧС по региону. Экстренные коммунальные службы республики переведены на усиленный режим работы. В МинЖКХ топлива и энергетики организован круглосуточный оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 50. 5-66. Более 700 миллионов рублей выделено для прохождения осенне-зимнего периода в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Средства направлены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также восстановление дорог и тротуаров после проведения работ. Добавлю, уровень подготовки к отопительному сезону достиг 85%. Специалисты надзорных ведомств проверили более 1000 многоквартирных домов и свыше 140 котельных. 14 школ открылись после капремонта в Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атеров, в учреждениях заново проложены инженерные сети, установлены новые двери, окна и система пожарной безопасности. Также отремонтированы спортивные залы, пищеблоки, выполнены внутренние отделочные работы и обновлены фасады. Добавлю, в течение 2 месяцев планируется сдать в эксплуатацию еще 5 школ. Капремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сегодня во дворце спорта «Манеж» стартовал 3-й международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых». В соревнованиях примут участие почти 200 спортсменов из 18 стран, включая лидеров сборной России, а также команды Казахстана, Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии и Узбекистана. За награды сразятся победители различных престижных международных соревнований, таких как первенство и чемпионаты России, Европы и мира. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 86 рублей 59 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем хорошего дня.
7: Спонсор программы – галерея керамики.
8: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
5: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: новинка на Европе Плюс. Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Звучит как, во-первых, место, где хочется оказаться в выходные дни. Это Сидерленд. И то, как мы будем говорить после этой страны. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Ребята, всем классного уикенда, конечно же, вместе с Европой Плюс. Будьте аккуратны, держите себя в руках. Еще на работу в понедельник надо выходить. И, конечно, слушайте классную музыку. Здесь на Европе Плюс будет Ли Ю, дуэт Ли Ю, их работа Some People. Будет The Second Voice с треком Let Me Be. Все музыкальное, разнообразие, все как мы любим. Все скоро здесь на Европе Плюс. Лови.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
2: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282. Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в Алания Синема.
4: Алания Синема – это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук.
4: И великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: Алания Молл.
5: Московское шоссе 3К.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Больше хитов и больше музыки, вот таких же вкусных, сочных, есть, например, в потоке «Свежие» на сайте europaplus.ru и в нашем мобильном приложении «Радио Хаб». Почему бы нет? Можно послушать один из 9 музыкальных потоков, можно слушать любые шоу в записи, даже офлайн, можно все это скачать. Так что «Радио Хаб» в App Store, в Google Play, качай, все бесплатно, все без ограничений. Еще впереди у нас, конечно, больше хитов и больше музыки, тоже без ограничений, тоже, конечно, бесплатно, абсолютно. Будет «Анима», танцевальный хит «Out of my body», будет «Маршмеллоу» и команда «Portugal The Man» с треком «Феникс». Все это скоро.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть Makita, даже Bosch. И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Объявление на Европе Плюс.
5: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Это поп-рок суперстар Алекс Уоррен. Его история Fever Dream прямо сейчас на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Дэнс-поп история от Тима Васса и Брайана Молка. Легендарная история First Day. Будет Hunter X Golden. Это уже к кей-поп звездам оговорился чуть-чуть. Пей-коп. Кей-поп, ребята, кей-поп. И, конечно, многое и многое другое впереди на Европе Плюс. Но вот эти ближайшие послушаем уже совсем скоро, до конца часа.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома, комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
3: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца», пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, Горсовскар.
4: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
5: Я построю здесь новый мир.
4: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
6: Топ покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета 2-го типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Уже в кино.
16: Почему у вас телефон моего сына?
15: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
17: Галь Гадот.
16: Я не могу никого убить.
15: У тебя один час.
17: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
19: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
20: Погнали!
19: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
21: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Прайм. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
22: Европа+.ру.
23: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Бруно Марс и Брайан Молка. First Day в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки с Алексом Мануилом.
1: О, да, приветствую, приветствую. Идем дальше. Впереди Кунгс, Imagine Dragons, Медуза и не только.
2: Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: образ нам сейчас нарисовал Лирик на Европе Плюс. Лирик, который обязательно будет на живом завтраке с бригадой У. Все случится 25 сентября. ВК Стадиум, вход свободный. Приходи обязательно. Будет, как всегда, нереально круто.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
4: Делайте ремонт.
5: Не переплачивайте.
4: В стройцентре «СОМ» акция.
5: Нашли такой же товар дешевле?
4: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб CyberX.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
7: Круглосуточно.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: 2,5 минуты на одном дыхании. Count on me. Эксклюзивно на Европе плюс Богдан Медведи. Когда-то участник популярного румынского бенда. Ну а сейчас в сольном плавании по волнам шоу-бизнеса, так сказать, Богдан Медведи. Напоминаю, участник живого завтрака с бригадой У 25 сентября. Ну а дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Кайго, Джоэл Кори, Том Греннон, Кэт Сай, ну чуть пораньше Тедди Свимс. Ну вот что не имя, то настоящая суперстар.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Как отлично провести выходные?
3: Конечно, в «Алания Синема».
2: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
3: Уютные кинозалы, невероятный звук
2: и великолепная картинка.
3: Ежедневно с 10 утра.
2: «Алания Молл».
3: Московское шоссе 3К.
4: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00.
7: Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Объявление на Европе плюс.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
8: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: но в данном случае, в случае Animal этого трека, потому что Эд написал, ну, один из авторов основных этого хита, Animal. И вообще, Эд Ширан не раз признавался в любви к группе Cat Eye, ну, поэтому вот он так вот сдружился с ними и пишет даже музыку. Animal на Европе плюс Cat Eye. А до конца этого часа в Москве 12.49. Ждем сначала Дон Диабло, а затем Нелли, Just a Dream.
1: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УБРН 123 770 053 35 86. Москва. Приложение «АутоБанк» 0+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Два равных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге – Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru.

0: товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: тот самый хит, который хорош в любое время дня и ночи. Это «Чистая правда».
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
4: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
5: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
6: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Северной Осетии. 14 школ открылись после капремонта в республике, а международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых» стартовал во Дворце спорта «Манеж». Все подробности через несколько секунд.
7: Спонсор программы – галерея керамики.
6: В ближайшие 3 дня на территории Северной Осетии прогнозируются дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает МЧС по региону. Экстренные коммунальные службы республики переведены на усиленный режим работы. В МинЖКХ топлива и энергетики организован круглосуточный оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 50. 5-66. Более 700 миллионов рублей выделено для прохождения осенне-зимнего периода в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Средства направлены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также восстановление дорог и тротуаров после проведения работ. Добавлю, уровень подготовки к отопительному сезону достиг 85%. Специалисты надзорных ведомств проверили более 1000 многоквартирных домов и свыше 140 котельных. 14 школ открылись после капремонта в Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атеров, в учреждениях заново проложены инженерные сети, установлены новые двери, окна и система пожарной безопасности. Также отремонтированы спортивные залы, пищеблоки, выполнены внутренние отделочные работы и обновлены фасады. Добавлю, в течение 2 месяца планируется сдать в эксплуатацию еще 5 школ. Капремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сегодня во Дворце спорта «Манеж» стартовал 3-й международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых». В соревнованиях примут участие почти 200 спортсменов из 18 стран, включая лидеров сборной России, а также команды Казахстана, Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии и Узбекистана. За награды сразятся победители различных престижных международных соревнований, таких как первенство и чемпионаты России, Европы и мира. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Курс евро – 100 рублей 57 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
7: Спонсор программы – галерея керамики.
8: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале – экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.

0: Отличного и легкого дня всем слушателям Европа Плюс. Сегодня суббота, 5 сентября, и традиционно в это время встречаемся здесь для того, чтобы пообщаться и порадовать и вас, и ваших близких, любимых и друзей. Валерия Чернова зовут меня. Дозвониться в студию можно по номеру 54777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем. Вконтакте их оставить можно в группе Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней публикации. Или напишите нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Музыкальных планах в скором будущем Клин Ганде. Также в этом часе мысли Тимы Белорусских. Ну а для начала Темпер Сити.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: вот и первое пожелание, которое уже успели прийти на номер в мессенджерах 8-928-495-0102. Итак, пишет нам Милана. Здравствуйте, Европушка. Хочу поздравить свою коллегу Диану с днем рождения. Пожелать ей любви, радости и удовольствий. Весь коллектив дружный присоединяется. Конечно же, от Европа Плюс тоже лучшие пожелания имениннице. Еще у нас от Романа привет отправляется Альберту и Ахшару. Легкой смены, парни. Всем, кто на работе проводит этот субботний день, опять же, огромные приветы от Европы Плюс, морально-музыкальная поддержка и пожелание все-таки найти время для себя любимых и хорошего качественного отдыха. Впереди у нас в музыкальных планах Ava Max и чуть позже Нептуника.
1: Владикавказ.

0: Двигаемся далее. Очередная порция приветов уже здесь. И напоминаю, что поздравить своих близких вы также можете с днем рождения, с днем знакомства, с просто хорошим, приятным солнечным днем. Ну и для всего этого напомню номер в мессенджерах 8-928-495-0102. Также приветы всем, кто слушает нас ВКонтакте и в Одноклассниках, в приложении Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Присоединяйтесь к нашему активному общению. Пишет нам Эля. Здравствуйте, Европа Плюс. Привет, прошу передать Мадине, Артуру и всем Кусовым. Ну и также пожелайте приятного аппетита Анжеле. С удовольствием это делаем. Еще от Елизаветы есть огромный привет любимому сыночку Илюше и всему Владикавказу. Абсолютно точно принято. Ну и, конечно же, продолжим это все музыкально укреплять и поддерживать. А я пока что хочу напомнить, что 25 сентября с 7 до 10 утра Вэл и Вики приглашают всех желающих, всех ранних пташек на живой завтрак 2026 с бригадой У. Невероятное количество любимых хитов, топовых призов, ну и, конечно же, выступления драйвовых артистов Айовы, Тима Белорусских, Лирик и Богдан Медведи ради этого специально приедет в Россию. Так что не пропустите 25 сентября с 7 до 10 утра великолепный живой завтрак 2026 с бригадой У.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от двух штук – 129 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Делайте ремонт.
7: Не переплачивайте.
6: В стройцентре «СОМ» акция.
7: Нашли такой же товар дешевле?
6: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
9: Командные випки на 5 мест.
8: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
9: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
8: Клуб CyberX.
9: Мощное железо и топовая периферия.
8: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
9: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
8: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
9: Круглосуточно.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Европа Плюс.
10: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня, субботу, 5 сентября. Овны, постарайтесь уместить в этот день максимум встреч и важных разговоров. Тельцы, все нужные люди явятся к вам сегодня сами. Близнецы, звезды рекомендуют иногда выбирать развлечения не по карману. Раки, просто хватит мучить себя пустыми сомнениями. Львы, бегите из города поближе к природе. Девы, стабильность и контроль сегодня не для вас, только импровизация. Весы, сегодня вы имеете право на ошибку в любой сфере своей жизни. Скорпионы, планы этого дня сами себя выстроят за вас. Стрельцы, ни в коем случае не отказывайтесь от предложений повеселиться. Козероги, вы сможете убедить кого угодно и в чем угодно. Водолеи, пора провести инвентаризацию собственных интересов и целей. Рыбы, вы получите какой-то бешеный заряд положительных эмоций.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Напоминаю, что за любимые треки вы можете голосовать на сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Сегодня с 16 до 18 повтор вчерашнего выпуска с Алексом Мануиловым, так что не пропустите, если вас интересует расстановка сил на этой неделе. Сегодня 5 сентября, день кота в Калининграде, международный день бекона. Кроме того, день ухотрепальщиков, день опозданий, всемирный день бороды и международный день благотворительности. Если вам есть чем пополнить этот список, заглядывайте к нам, номер прежний 8-928-495-0102. И подписывать ваши пожелания тоже не забывайте.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 23 градусов тепла. Во второй половине дня возможен небольшой дождь, а ночью температура опустится до плюс 12.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
8: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
9: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

Продолжаю засчитывать ваши пожелания, которые приходят на номер 8-928-495-0102. Итак, сообщение у нас от Давида. Здравствуйте, Европа Плюс. Привет, Владикавказ. Хочу пожелать всем добра и радости и передать привет своей любимой жене Людмиле. Передали. И еще у нас есть поздравление с днем рождения, адресованное любимому и лучшему другу Олегу, с пожеланиями позитива, удачи и, конечно же, крепкого здоровья. Сообщение без подписи, но, Олег, мы с удовольствием к этим пожеланиям присоединяемся, чтобы вам не было ни в коем случае обидно или досадно, что кто-то там забыл подписаться. Считайте, что это от всей нашей аудитории. Пожелания прекрасные, ваш адрес и вашу честь. Далее у нас в музыкальных планах здесь Айова, ну и скоро продолжим. Владикавказ онлайн.

0: Ну, а вот и время прощаться до нашей следующей скорой встречи на Европе+. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня вечером жду вас на этом же самом месте, в отличном настроении и, надеюсь, с хорошими новостями. 18.00 по московскому времени продолжим. Ну, а пока что здесь до конца этого часа Миша Миллер и Алекс Велеа.
1: Европа+. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
5: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
7: Я построю здесь новый мир.
6: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
8: Реклама 18+.
9: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок от места и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185-6+.
10: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
11: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: Уже в кино.
13: Почему у вас телефон моего сына?
12: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
14: Галь Гадот.
13: Я не могу никого убить.
12: У тебя один час.
14: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
15: Европа Плюс.
16: Европа Плюс, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ-15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ruskus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: позитивное. Dive into me на Европе Плюс, Алок и Халид. Всем привет и отличной классной субботы в день города Москвы под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. И, кстати, лучшие 40 треков прошлой недели уже в 16 по московскому времени. Мы еще раз пройдемся, пробежимся по нашей крутейшей хит-лестнице.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Как отлично провести выходные?
2: Конечно, в «Алания Синема».
1: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
2: Уютные кинозалы, невероятный звук
1: и великолепная картинка.
2: Ежедневно с 10 утра.
1: «Алания Молл».
2: Московское шоссе 3К.
3: Делайте ремонт. Не переплачивайте. В стройцентре «СОМ» акция. Нашли такой же товар дешевле? Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская 3.
4: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: будем искать какой-то тайный смысл в этих словах. Главное, звучит довольно позитивно и ритмично, конечно же. Тут-ту-туру. 14.36 в Москве. Это Европа Плюс. Всем отличного уикенда. Идем дальше.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фучин. Доставка 97-29-39.
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
5: 29-33-66.
6: В сети магазинов Стейтон скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
8: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до -40%. Только с 24 августа по 13 сентября успеете обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

плюс.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Саша с нами. Отличные хиты. Стромае и трек с ласкающим слух названием.

0: самый узнаваемый хит Ordinary. Нас порадует впереди Two Colors Fast Boy. Будет совместный хит от Баста и группы Miami Shell. Все впереди.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
4: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: В «Магниту дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тантр». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
10: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
11: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
13: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
14: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
15: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
16: Погнали!
15: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Дальше только хиты.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе плюс. Владикавказ, с вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются на территории Северной Осетии. 14 школ открылись после капремонта в республике, а международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых» стартовал во Дворце спорта «Манеж». Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: В ближайшие 3 дня на территории Северной Осетии прогнозируются дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. Об этом сообщает МЧС по региону. Экстренные коммунальные службы республики переведены на усиленный режим работы. В МинЖКХ топлива и энергетики организован круглосуточный оперативный штаб. В случае возникновения аварийных ситуаций следует обращаться в колл-центр ведомства по телефону 8 800 444 50. 5-66. Более 700 миллионов рублей выделено для прохождения осенне-зимнего периода в Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики. Средства направлены на подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также восстановление дорог и тротуаров после проведения работ. Добавлю, уровень подготовки к отопительному сезону достиг 85%. Специалисты надзорных ведомств проверили более 1000 многоквартирных домов и свыше 140 котельных. 14 школ открылись после капремонта в Северной Осетии к началу учебного года. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атеров, в учреждениях заново проложены инженерные сети, установлены новые двери, окна и система пожарной безопасности. Также отремонтированы спортивные залы, пищеблоки, выполнены внутренние отделочные работы и обновлены фасады. Добавлю, в течение 2 месяцев планируется сдать в эксплуатацию еще 5 школ. Капремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Сегодня во Дворце спорта «Манеж» стартовал 3-й международный турнир по вольной борьбе «Кубок братьев Хадарцевых». В соревнованиях примут участие почти 200 спортсменов из 18 стран, включая лидеров сборной России, а также команды Казахстана, Австрии, Болгарии, Венгрии, Греции, Италии и Узбекистана. За награды сразятся победители различных престижных международных соревнований, таких как первенство и чемпионаты России, Европы и мира. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня – 86 рублей 59 копеек. Курс евро – 100 рублей 57 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Добро пожаловать в галерею керамики. В нашем просторном зале – экспозиция мировых шедевров керамической плитки и сантехники. Галерея керамики. Выбор вдохновляет. Гастелло 73.
4: Европа плюс для детей старше 12 лет.

0: просто на одном дыхании.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
6: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан». Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: и в этом мы скоро убедимся.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарня «Рагонсалх» Новослобаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Объявление на Европе+.
9: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
8: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер», ОГРН 102-230-159-85-49, Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ливаневского, 185-6.
7: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас, только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
11: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Уже в кино.
16: Почему у вас телефон моего сына?
17: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
18: Галь Гадот.
16: Я не могу никого убить.
17: У тебя один час.
18: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
19: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
20: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: девушки аж на максимальной громкости. Надеюсь, ты так и поступила, да? Linkin Park на Еврокусе What I've Done. Ну а дальше мы настраиваемся на хитовое продолжение этой субботы. Все потому, что впереди Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Всем привет, отличного дня с Европой Плюс, мы вместе, и это здорово. Впереди лучшие хиты недели, напомню, это твой выбор на europaplus.ru. И прежде чем мы сделаем первый шаг к вершине, давайте вспомним, кто нас приятно удивил в прошлый раз.
1: Европа Плюс, Еврохит ТОП 40.
0: Лучший дебют недели, Fast Boy, Music Sounds. Крутейший прорыв от Шакиры и Burna Boy, Дай-дай. На самой вершине Тембор Сиди, Self-Aware. Да, надо признать, что отличный финал был чарта у нас неделю назад, но как будет сегодня? Давайте разбираться. И да, давненько такого у нас не было, чтобы на 40-й строчке был дебют недели. Новинка, первая новинка, кстати, их будет немало сегодня. Итак, Филатов, Кэрос, Денис Фёрст, Sweet Summer Night.
2: 40-е место. Дебют недели.

0: Германии, Европа Плюс и Еврохит ТОП 40, лучшие хиты недели. Напомню, твой выбор на europaplus.ru. И только что Эбен Хэллоу с 38 на 39 место. Ну, не знаю, встретим мы Хэллоу в следующий раз у нас в чарте. Хотя все зависит, конечно, от тебя. Голосуй за любимые хиты, поддерживай любимые треки на europaplus.ru.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: На 38 месте Тиесто, Beautiful Places. Номер 37. French Montana. Ever since you left me.
3: Ever since you left me. More money, more cars, more hoes, more shows. Ever since you left me.
0: А вот с 37 на 36 Kungs Galaxy. Идем дальше, поднимаемся выше, но мы выше, кто-то чуть ниже. Минус две строчки у хита, который уже 20 недель в чарте Европа Плюс. Называется он Body Talk. Это Али Фарман.
2: 35 место.

0: Еврохит топ 40 у нас намечается «Взгляд в будущее». Оценим трек, который только может стать у нас абсолютным хитом. И еще ждем, и, конечно же, Еврохит прогноз. Трек, который только может войти к нам в чарт все в ближайшие минуты.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Под номером 3-4 на финише недели Боб Сиглара, Кайза, «I can't wait». С 35 на 33 Баста и Майя Мишель. «Если я буду танцевать».
3: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: 32 строчка не пустую. Здесь сегодня The Second Voice, Let Me Be. Чуть выше на следующей ступеньке Айова. Мы Айова, которую мы ждем на живом завтраке с бригадой У 25 сентября в ЭК-стадиум. Вход свободный. Все начнется в 7 утра. Приходи.
2: 31 место.

0: же Кайго, который учился когда-то в университете, должен был стать финансистом, но бросил учебу ради музыки. Итак, Кайго и Макс Макнеон прямо сейчас «Take Me Back».
1: 30-е место. Дебют недели.

0: на 9 неделе в Еврохит Топ 40 Европа Плюс Кайго, который говорит, что всегда стремится совершенствовать свой саунд, свой звук. И вот только свободная минутка у него выдается, сразу в студию и за работу. В общем, трудяга парень Кайго на 30 месте, а на 29-м Алан Уокер, Broken Strings. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: Топ-ньюс недели.
0: Ариана Гранде продолжает борьбу с хакерами, которые годами похищают и продают ее неизданные песни, видео и личные фото. Певица требует разрешить ей доступ к данным интернет-платформ, чтобы найти злоумышленников. Она заявляет, что утечки не прекращаются. Только в 2023 году украли 45 треков. Хакеры действуют через анонимные аккаунты. Найл Хоран попросил фанатов помочь составить сет-лист предстоящего тура. Голосование уже открыто на его сайте. Поклонники могут выбрать до 20 песен. Сам певец признался, что с четырьмя альбомами стало сложнее отбирать треки. Тур Dinner Party Live on Tour стартует 22 сентября. Доктор Дре защитил использование искусственного интеллекта в музыке, сравнив его с появлением когда-то драм-машин и синтезаторов. Он считает, что технология ИИ — это новый инструмент для творчества и называет противников этого людьми, которые боятся учиться новому. Дре признается, что сам уже экспериментирует с искусственным интеллектом в студии. Грейси Абрамс призналась, что поначалу ненавидела песню «Look at my life» с нового альбома. Она напоминала ей о трудном периоде, когда артистка была несчастна. Грейси также назвала Тейлор Свифт «титаном индустрии» и похвалила ее за умение работать даже в плохом настроении. Свифт, по словам Абрамс, никогда не показывает усталости и всегда работает с полной самоотдачей.
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
6: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90. 54-14-90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Шейра, Broken Strings. С 24 на 29 место по итогам этой недели. С вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие треки недели. Твой выбор на europaplus.ru. Ну а сейчас давайте сделаем небольшую остановку по пути к вершине.

0: Такой, мне кажется, абсолютно летний трек. Лето 2026. Pay That Toll. Наш взгляд в будущее сегодня в чарте Европа плюс Еврохит ТОП 40. И вот в чем вопрос. Хит или нет Pay That Toll? Что думаешь? Обсуждаем в группе Европа плюс ВКонтакте. И прямо сейчас. Не забываем о тех, кто у нас рекордно держался в чарте несколько лет назад. Например, в 2023-м 49 недель Еврохит ТОП 40. Деско. Ascent.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

28 месте. 28 строчка прямо сейчас. Лучший старт прошедших 7 дней. И здесь та, кто начала увлекаться музыкой с 4 лет, училась играть на трубе, самостоятельно осваивала гитару и фортепиано, пела в хоре. И вот доросла до статуса суперстар. Биби Рекса и не одна, вместе с Дэвид Гетто. Прямо сейчас. Sad Girls. 28.

0: среду. С вами Европа Плюс и...
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная с прояснениями погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 24 градусов тепла. Ветер западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в «Алания Синема».
4: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук.
4: И великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: «Алания Молл».
5: Московское шоссе 3К.
6: Правильное решение. Ломбард «Сапфир». Хорошие условия. Ломбард «Сапфир». Ломбард «Сапфир». 24 года. Безупречной репутации. Кирова, 74. Телефон 53-81-29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб. Пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
8: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Европа Плюс и Еврохит ТОП 40 с 21 на 28 место. Большой оригинал. Зовут его Доминик Файк и Бэби Долл. Кто оказался чуть выше, у кого было больше голосов на europaplus.ru, сейчас узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Поднимаемся выше. И прямо сейчас 26 место. Здесь Дипло, Two Steppin'.
3: I'm two steppin' in a trouble.
0: С 18 на 25 Калин Харрис и Джази Satisfy.

0: Дива, Dream, с 19 на 23 место в Еврохит Топ 40 Евро плюс Алекс Уоррен. А выше на 22 хит, который уже 20 неделю у нас в чарте, добирался 13 места, но сегодня чуть-чуть пониже. Леони и Каллум Скотт с хитом «Stay» на подходе.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера
2: с 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. 7 сентября в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.

0: 20 лет делаем сложное простым. Автомобили от ООО «ТАВТО» УГРН 123-770-053-35-86. Москва. Приложение «АУТИБанк» 0+.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Три строчки, когда такая явно делает успехи у нас в чарте. Ну а впереди лучшая двадцатка недели. Но сначала трек, который вполне может попасть к нам в чарт уже очень скоро. И называется он «Сирена Джой» Оливия Родриго.
1: Еврохит.

0: Еврохит-прогноз первый на сегодня. Ждем Оливию в чате Европа Плюс, надеюсь, уже через неделю.
1: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

Радио.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.

0: еще один еврохит-прогноз намечается. Вспомним обязательно хит, который в 2023 году, не так уж и давно, 45 недель был в хит-параде Европлюс. Ну и, конечно, узнаем, кто сегодня будет на вершине нашего чарта. Но сначала давайте еще раз вспомним о новичках.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Новинки недели. На 40-м месте Филатов, Кэрос и Dance First. Sweet Summer Nights. Еще один дебют на 30-м. Кайго и Макс Макноун. Take Me Back. Лучшие среди новых. 28-я ступенька, 28-я строчка. Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Но они покидают наш чарт. Это Dave и Dance. Rain Dance. 30 недель этот хит продержался у нас в чарте, но вы сегодня его не встретим. Bruno Mars, I Just Might. Покидает на этой неделе хит-парад Европ Плюс Майя Мишель «На малиновой луне». Что касается вершины, то пока номер один – Temper City, Self-Aware, но все может измениться в любой момент. Self-Aware или кто-то, или какой-то другой хит. Посмотрим, давайте ступенька за ступенькой двигаться к вершине. И на 20-м месте градусы на ресницах.

0: чуть выше. Рассказывай.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: 18-я позиция. Джонни и Федук. Лето. С 16 на 17 BTS Swim. Под номером 16 Тима Белорусских мысли.

0: Счет лучших хитов недели. Следующая ступенька — тот, кто частенько говорит, что он всегда искренне пытается создать что-то позитивное, и мы признаем, что это у него получается отменно. Marshmello вместе с Portugal The Man, Phoenix.
1: 15 место.

0: чарте Дати. 27 место, 23, вот сегодня 14. Очень даже круто.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 7 на 13. Бауза, Magnetic. Выше на одну ступеньку на 12-м. Hugely moving to the sun. Ну а на следующей строчке он тормознул хорошо нам знакомый Teddy Swims. Слушаем Mr. Know It All.
2: 11-е.

11 место. Еврохит в 40 Европ плюс. Теннис Вимс, Мистер Ноу Ит Олл. Теннис Вимс, который в начале своей карьеры одновременно пел сразу в 8 группах, чтобы сводить концы с концами, а еще параллельно работал официантом. Но все это в прошлом. Сейчас Теннис Вимс занимается

0: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
2: Хотите iPhone БУ или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от банка «Халва». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
4: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства. А еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок «Алан», вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
6: Круглосуточно.
7: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Джинни и Дракула. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Норт-Эвест. 13-летняя дочь Ким Кардашьяна и Канье Уэста в интервью рассказала, что мечтает о нормальной работе и хочет устроиться в кофейню после своего 14-летия. Несмотря на сольный EP и планы на тур, Норт-Уэст, как оказалось, стремится к простой жизни. Тем не менее, в мае этого года она выпустила свой дебютный EP и планировала тур с рэпершей Молли Сантаной. Альбом Эми Уайнхаус «Back to Black» переиздадут к 20-летию 27 октября. В специальные издания войдут неизданные демо, редкие бисайды и концерт 2007 года. А вот отец певицы Митч проиграл суд и должен выплатить почти 1 000 000 фунтов стерлингов двум подругам Эми Уайнхаус, которых он обвинял в продаже вещей своей дочери. Пост Малон перенес азиатскую и австралийскую части своего тура. Причина не уточняется. Ранее он уже отменял концерты в США, чтобы завершить свой новый альбом. В Австралии вместо него выступят другие хедлайнеры. У Пост Малон были запланированы только 2 шоу в Канаде и на Гран-при США. Оливия Дин призналась, что раньше считала поп-музыку несерьезной, пока не решилась на эксперимент. Хит «Man I Need» побил рекорды продаж и принес ей славу. Оливия Дин также рассказала, как Стиви Уандер пел ее песню при встрече и назвала это главным событием своей жизни. После этого она перестала верить критикам, потому что, цитата, «сам Стиви Уандер сказал, что я не ужасна».
2: Плюс Владикавказ для детей старше 12 лет.
3: Европа Плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
2: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное. Золотая семечка. 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. «Арктика». Территория минимальных цен. Подробности у консультанта.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

выше идем дальше. С 10 на 7 Анотр, бодренькая Talk to You. На 6 Аве.

0: Ну что, уже у нас на горизонте лучшая тройка недели Еврохит ТОП-40 Европы Плюс. И в ней, как я уже сказал, перемены сегодня. Потому что, ну, во-первых, у нас сменился лидер явно. С первого на четвертый, с первого на пятый, точнее, Temper City ушли с хитом South Away. А вот с шестого на третий, наоборот, врываются в тройку лидеров Джон Саммит. Впереди Shades of Blue. Еврохит ТОП-40.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сыр, ночной, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горск СКР.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
15: ООО «Хэдхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
16: Европа+.ру.
17: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

Шестого на третье место и седьмая неделя у нас в чарте. В Еврохитов 40 Джон Саммит, Shades of Blue. А вот с пятого на второе в шаге от вершины сегодня диджей Годжа, Джейсон Друл и Мелоди. Прямо сейчас Мичико.

0: десятки недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Мизмо. Hello. Номер 9. Шакира и Burna Boy. Дай, дай. Восьмая ступенька. Тейм Импала и Дженни. Дракула. Под номером 7. Another Talk to You. С 9 на 6. Ave Meet Me in the Dark. С 1 на 5. Temper City Self Aware. Номер 4. Медуза Don't Wanna Go Home. Шестого на третье Джон Саммит «Shades of Blue». В шаге от вершины на втором месте диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди «Мичико». И с третьего на первое прорываются Мадонна и Мартин Гаррикс. Мадонна, которая однозначно убеждена, что не умеет писать песни ни о чем. Ей нужно рассказывать именно историю. Но вот говорят, вот эта история отсылает к ее бывшему Шону Пену. Мадонна и Мартин Гаррикс. Бизар.
2: Европа плюс. Еврохит топ 40.
1: Первое место.

0: уже через неделю. Выбираем лучших на europaplus.ru. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А вот топ-чарт Европа Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз-ТВ. И, конечно же, не пропускай наш подкаст.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 18.00. Больше хитов, больше
2: музыки. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.

Отличного вечера всем слушателям Европы Плюс и добро пожаловать к нам на Огонек. Здесь целый час общения, позитивных пожеланий, конечно же, приветствий и вашей любимой музыки. Валерий Чернов зовут меня. 5 сентября на календаре, сегодня суббота. И я надеюсь, что этот вечер для вас во всех смыслах будет приятным. Ну, а мы тоже постараемся внести свою лепту. Напоминаю, что если вы желаете кого-то поздравить или передать приветы, можно дозвониться в студию по номеру 547-77 или написать нам в ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ. Также в мессенджерах есть номер для связи 8-928-495-0102. Подписывать ваши пожелания не забывайте. Ну а из музыкальных удовольствий в скором будущем здесь «Медуза». Также в этом часе «Fast Boy».

0: Кавказ.
1: Двигаемся далее, и пора уже переходить к вашим первым пожеланиям, которые пришли сюда, чтобы доставить вашим близким, друзьям приятные эмоции, а может быть даже и настоящее удовольствие. Конечно же, музыкально тоже все это в скором будущем закрепим. Пока что пишет нам Вера. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет Эльбрусу и Альберту. Пожелайте им отличного отдыха. С удовольствием это делаем. Также приветствуем всех, кто отдыхает этим вечером. Я надеюсь, вы тоже получаете удовольствие от момента. Здравствуйте, любимое радио Европа Плюс. Хочу передать привет братьям Алану Габуеву, Алану Купееву и Тимуру. С уважением, ваш братишка Рустам. Передали, надеюсь, пожелания были услышаны. И дабы закрепить этот эффект, впереди очередная порция хитов.
0: Владикавказ.

0: А почему мне сделать сегодняшний вечер как раз таки вечером прощения, помириться с теми, с кем давно уже в ссоре, а может быть недавно, тем более не стоит затягивать этот неприятный процесс. Ну а всем, у кого все мирно и дружно, добро пожаловать к нам сюда в эфир Европа Плюс. Пожелания, поздравления, приветы, можете рассказать о своих приятных новостях, и мы с удовольствием за вас порадуемся. Пока что очередная порция приветов. Марго просит передать привет своим друзьям, которых столько, что поименно перечислять даже не буду. Скажите, что я их всех сильно люблю. Передали. И есть еще поздравления с днем рождения. Хотим поздравить Сашу Кокоева от родных и друзей. Отличного настроения, и пусть всегда у него все будет хорошо. Так тому и быть, именинникам этого дня лучшие пожелания, в том числе и от Европа Плюс. Ну и, конечно, очередная порция хитов тоже в вашу честь. Скоро здесь Алан Уокер, и намечается гороскоп на завтра. Реклама.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лывжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
3: Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в «Алания Синема».
3: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: «Алания Молл».
4: Московское шоссе, 3К.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29-33-66.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
9: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Европа Плюс.
10: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, воскресенье, 6 сентября. Овны, получится заложить неплохую материальную базу для грядущего отпуска. Тельцы, день на редкость удачный для разного рода встреч и бесед. Близнецы, последнее веское слово обязательно будет за вами. Раки, когда начнут сдавать нервы, появится тот самый ответ на вопрос. Львы, помните, что спокойствие и труд все перетрут. Девы, не отворачивайтесь от чужих проблем, иначе они могут стать вашими. Весы, завтра во всем ищите только компромиссы. Скорпионы, побольше времени проведите на свежем воздухе. Стрельцы, ничего принципиально нового вы не достигнете, но день пройдет хорошо. Козероги, соблазны и удовольствия немного пошатнут вашу финансовую грамотность. Водолеи, прекрасный день для повышения социального статуса. Рыбы, завтра будьте крайне лояльны ко всему происходящему.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ну, а у нас продолжение интерактивного часа. Обмены любезностями, пожелания, поздравления, приветов, любимых хитов. Кстати, о любимых хитах давайте быстренько пробежимся по тройке лидеров Еврохит ТОП-40 на этой неделе. На третьем месте у нас Джон Саммит и Джулия Чорч. А на втором Мичико и Диджей Годжа. Ну и Мадонна возглавила хит-парад со своим прекрасным треком. А, кстати, спродюсировал который Мартин Гаррикс. Таков ваш выбор на этой неделе. Уже на следующей все может измениться. Так что не проходите мимо, голосуйте и поддерживайте своих любимчиков. Сегодня у нас с вами Международный день благотворительности, Всемирный день бороды, День опозданий и, кроме того, Международный день бекона. Сразу захотела всем пожелать приятного аппетита, что, собственно, и делаем.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас облачно с прояснениями, около 19 градусов тепла, осадков сегодня не ожидается, ночью температура опустится до плюс 12, завтра без осадков и 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Правильное решение. Ломбард Сапфир. Хорошие условия. Ломбард Сапфир. Ломбард Сапфир. 24 года. Безупречной репутации. Кирова 74. Телефон 53 81 29. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук. 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
7: Делаете ремонт?
8: Не переплачивайте.
7: В стройцентре «СОМ» акция.
8: Нашли такой же товар дешевле?
7: Мы снизим цену еще на 5%. Все для ремонта в стройцентре «СОМ». Приезжайте уже сегодня. Московская, 3.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
10: Командные випки на 5 мест.
9: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
10: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
9: Клуб CyberX.
10: Мощное железо и топовая периферия.
9: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
10: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
9: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
10: Круглосуточно.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
1: Владикавказ. Online.

и еще порция приветов, которая успела прийти в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Приветы у нас отправляются любимой лучшей подруге Альбине. Желаю веселых и классных выходных. Это сообщение от Аиды. И также еще приветы у нас Руслану. Я тебя очень люблю, приезжай скорее. Это сообщение от Карины. Я надеюсь, что эти пожелания, приветы и признания были услышаны, как будут услышаны очередные хиты, которые уже здесь. Филатов и Кэрос прямо сейчас. Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь уже время прощаться, но радует и вдохновляет то, что выходные продолжаются. У кого-то, возможно, они начинаются в эту самую минуту. Я вам желаю их приятно, плодотворно и позитивно провести. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа здесь еще Basic Element. Ну, а мы услышимся скоро.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
7: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. 7 сентября в 21:00. На телеканале «Солнце». Категория 12+.
8: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо Пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо Пицца.ру» и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Уже в кино.
10: Почему у вас телефон моего сына?
9: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
11: Галь Гадот.
10: Я не могу никого убить.
9: У тебя один час.
11: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
12: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРу.
13: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Европа Плюс.
17: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: Биберекс и Дэвид Гетта на Европе Плюс. Отличный танцевальный трек Sad Girls. 19:19 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Сегодня продвигаемся по субботнему. В 22:00 стартует Residence. Обязательно подключайтесь, будет много классной электронной музыки. Пока же здесь у нас дуэт Нарс Бартли. Услышим их легендарную вещицу Crazy. И Шакира, Burna Boy. Главный футбольный хит этого года Die Die. Скоро-скоро.
1: Пекарня Рагонсалх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96-70-20. Места ограничены.
4: Финальная распродажа сезона в Арктике. Скидки на мягкую мебель до минус 40%. Только с 24 августа по 13 сентября успейте обновить мебель с максимальной выгодой. Арктика. Территория минимальных цен. Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Майя Мишель на Европе Плюс. Если я буду танцевать, песня, под которую можно и танцевать, и подпевать. Удобная, в общем, песня. Ну и отдыхать тоже можно. Так что продвигаемся далее в режиме отдыха. В субботнем настроении впереди у нас Богдан Медведи. Один из участников, кстати, живого завтрака с бригады У. Можно будет его увидеть на сцене 25 сентября в клубе ВК Стадиум. Так что приходите на живой завтрак бригады У. Вход абсолютно свободный. Все подробности есть у нас на сайте europlus.ru. Пока же вместе с Богданом Медведи здесь Боб Синклар и Кайза. I can't wait. Совсем скоро.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 15 градусов тепла. Завтра ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура воздуха 24-26 градусов тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг «Браун» с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Подходи, налетай, мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных. И даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Мощный вокал от Алекса Ворона, мощный хит Fever Dream на Европе Плюс, 19.49 в Москве. До финала часа успеем еще парочку классных треков послушать. Здесь будет Оливия Дина, одна из главных поп-певиц нынешнего времени. Man I Need услышим через пару минут. И Тимофей Бартош Бренес тоже здесь. Heaven. Дождемся.
1: Лирика Йова Богдан Медведи.
2: Лирика Йова Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
9: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
11: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
12: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
11: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Rave Playlist. Дальше продвигаемся тоже очень хитово, не скучно. Еще больше классных треков заряжаем в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем привет. 8 вечера в Москве.

0: расслабляться особо мы не планируем. Наоборот, разгоняем субботний вайб. Скоро еще начнется Residents в 22.00. Обязательно подключайтесь. Будет много классной электронной музыки. Но впереди ее тоже, в общем-то, немало. Услышим Now через пару минут. И дождемся Филатов и Кэра Sweet Summer Nights совсем скоро.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.
3: Крутой уикенд.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 96 70 20. Места ограничены.
5: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в Дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
7: Объявление на Европе+.
8: Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
7: Телефон рекламной службы 54 14 90.

Только хиты и ничего лишнего. В ближайшие 45 минут заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. В это время ловите Кайго. Take me back. Услышим Биби Рекса и Фейслесс.

0: отличных треков тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Эту осень встречаю в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фытчин. Доставка 97-29-39.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Европе Плюс, Take Me Back. Песня про лето, видимо, верните меня обратно, да. Но ничего страшного, надеюсь, сентябрь порадует нас тоже теплыми деньками, хотя бы немного. Ну а горячих хитов всегда много здесь на Европе Плюс, в больших количествах. Продвигаемся далее вместе с новинкой от Cat's Eye, слышим Animal. И дождемся шведскую хаус-мафию Happiness is so sad через пару минут.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. Со 2 по 8 сентября. Масло подсолнечное рафинированное «Золотая семечка». 1 литр. Цена при покупке от 2 штук 129 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Подходи, налетай. Мед чистейший покупай. Кто попробует наш мед, очень долго проживет. Лавка меда у Блинова. Собирай мед по всему региону в экологически чистых местах. Большое разнообразие сортов, в том числе элитных, и даже мед с уникальных медоносов. Только натуральный мед лавка меда продает. Пчелы честно признаются, даже мамою клянутся. Лавка меда у Блинова. Мед и продукты пчеловодства, а еще травы, орехи, сухофрукты, варенье и джемы на любой вкус и полезнейшая пыльца сосны. Рынок Алан. Вход с Владикавказской. Телефон 999-282.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Кольца на Европе Плюс и Animal. 21:35 в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Наслаждаемся субботой под лучшую музыку. Скоро будем переключаться на танцевальные ритмы. Шоу Residents начнется в 22:00. Обязательно дождитесь. Пока же ждем Элтона Джона и Дуа Липу Cold Hard. И вместе с нами The Colors Italo Disco. Скоро-скоро.

0: Бодрящий хит от The Colors на Европе Плюс. Итало диско. Ну, диско будем включать еще на полную. Через 10 минут начнем с Residents. Пока же до финала часа Сэм Фельд, Keep on Rising. И все равно тоже дождемся Supernature через пару минут.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну это да. Очень мило, правда.
4: Во что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра.

0: ломается. Еще больше классной музыки заряжается. Прямо сейчас стартуем Residents. Так что танцуйте, отдыхайте, оставайтесь вместе с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Москве 10 вечера. Европа плюс.
1: Резиденс. Саундтрек твоей субботней ночи.
2: 2 часа новой электронной музыки.
1: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
2: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus, Hardwell here.
6: This is Axwell and Ingrosso, and you are listening to Residence.
1: Dance Guru.

0: Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито-авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
0: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

Dance.club. Residence. Back in 3 minutes. Европа плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Тачка Клаб. Резиденс. Back in 3 minutes.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти

0: хороший автомобиль.
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Европа+.ру.
8: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве полночь.

0: Music sounds better whenever you hold me close. Музыка звучит лучше, когда ты крепко обнимаешь меня. Фестбой прямо сейчас. Ну, вообще, выходные — это идеальное время, чтобы проверить, наконец-таки, эту теорию. Да, включить музыку, найти человека, который нравится, и посмотреть, действительно ли звук становится лучше. Да, всем большой привет и здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Всем шикарного продолжения уикенда. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. One Republic, Give Me Something, а также Шакира и Бен Бой, Дай Дай. Впереди на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Баста и моя Мишель, «Если я буду танцевать». Вообще немного русскоязычных треков в последнее время добиралось до вершины чарта Еврохит ТОП 40, но вот моя Мишель может этим похвастаться. Трек «Ветер меняет направление» лидировал когда-то, и вот мне кажется, что вот с этой историей успех можно повторить. Уж слишком классная вышла тема. Но в любом случае все зависит только от тебя и твоих голосов на сайте europoplus.ru. Поддерживай любимчиков. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Клан Карусел Райт уже через мгновение.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Дивок с вещицей Slow Down, Can't Stop Thinking. Чуть ранее лови Богдана Медведя с классной новинкой Count On Me. А еще не пропусти суперхит от Дипла и Эдриана Нуниса Two Steppin'. Также в эти 30 на Европе плюс встречай Риану, Бейонсе и многих-многих других. Наслаждайся.
2: Лирика Йова, Богдан Медведев.
3: Лирика Йова, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Лирика Йова.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально сказала.
1: В

я и многие фанаты Европы Плюс и Бригады У тоже can't stop thinking. Тоже не могут перестать думать о том, как же пройдет грядущий живой завтрак. Но и по опыту прошлых лет, и потому что готовиться в этот раз, можно уверен сказать, что все будет невероятно круто. В Эллы Вики 25 сентября с 7 до 10 утра со сцены ВК Стадиум вновь разбудит всю страну на невероятном утреннем эфире, которому вот просто нет аналогов. А еще ждем выступления Айовы, Лирика, Тима Белорусских, Звонкова и Богдана Медведя, который впервые приедет в Россию ради живого завтрака. Вход свободный, бери друзей и обязательно приходи. Ну а подробности на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. Миша Миллер и Алекс Веле. Бам-бам. Совсем скоро.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Тоника и шикарная свежая Deep House вещица What If. Что если? Прямо сейчас. А что если? Дальше мы будем двигаться с другими топ-артистами и их треками в других стилях и жанрах, а? Ну, по-моему, идея восхитительная. Больше топов и больше музыки. Впереди немножко мрачного электропопа на WhatsApp. Too Blue. Послушаем How Long. Чуть раньше ловит трек на стыке хип-хоп и R&B. Кендрик Ламар и Сиза Лютер. Также совсем скоро. А вот еще раньше не пропусти проект The Second Voice с Afrobeat суперхитом Let Me Be. Здесь на радиостанции номер 1 в России на Европе+.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Предстоящие полчаса будут максимально насыщенными на суперхиты. Зовут меня Андрей Каясов, я быстренько закину тебе несколько тизеров, а дальше буду наслаждаться музыкой вместе с тобой. Впереди Филатов, Кэрос и Денис Фёрст с темой Sweet Summer Nights. Прежде здесь отметится Алекс Уоррен с историей Ordinary. Еще раньше с нами Лирик с хитом «Аутентичная». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Дэвид Гетт и Бибер Рекса, Тейлор Свифт и многие-многие другие. Никуда не уходи.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ребят, мне кажется, обделено вниманием все, что написано от руки. Писать письма и отправлять их по почте, чтобы приходили в почтовых ящиках. Или какие-то милые записочки. Это все так приятненько.
3: Ну, это да. Очень мило, правда.
4: Во
3: согласна.
4: Что превратились наши почтовые ящики? Просто в место, где встречаются ЕПДшки и компьютерный техник Михаил в вашем подъезде.
1: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Hitradio.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 2 часа ночи.

0: Summer Nights. Это Филатов Кэррис и Деннис Фёрст прямо сейчас. Ну вот на смену Sweet Summer Nights пришли уже Sweet Autumn Nights. Они тоже прекрасны по-своему. Можно налить чай, окунуться в плед, включить сериал и тоже получить наслаждение. Свой кайф в этом есть, безусловно. А вот одну из таких осенних ночей мы картаем вместе с тобой под лучшую поп-музыку планеты. Больше дав и больше музыки ждет нас далее. На подходе группа Cat's Eye. Как же мне нравятся эти девчонки, ах! Новинка от них тоже классная. Animal совсем скоро. Прежде лови Домина Дэвида с вещицей Next Summer, а также Тедди Свимса с суперхитом Mr. Know-It-All здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости. Гороскоп. Подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
9: Why wait to say, at least I did in my way. Lie way.

Кэтса и новинка Animal только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Ava Meet Me in the Dark, Kaigo и Max McTone Take Me Back, а также Марк Ронсон и Bruno Mars Uptown Funk впереди. Ну и напомню, что слушать нас, слушать радиостанцию номер 7 в России можно с помощью умной колонки. Достаточно сказать ей всего одну фразу, включи Европа Плюс, и в ту же секунду лучшая мировая поп-музыка заиграет для тебя. Попробуй.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Все верно, заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки в режиме нон-стоп здесь на Европе плюс. Впереди Miss Mo с треком Hello. The sun is up, where are you? Чуть раньше Лови Сидерленд с изумительной новинкой Ту-ту-ту-ру. А еще вспомним суперхит от Шона Мендеса и Камилы Кабейо «Сеньорита». Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс встречает Эмпор Сити, Боба Синклара и Кайзу и многих других. Продвигаемся.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.